0: Мультфильмское радио.
1: Шумом, как батька, включаем! Шумом, как батька, включаем! Боим славного зовьем, как батька, шмель!